0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Радио Прибой. Хиты на все времена.
1: Всем привет, друзья! Это Джей Лимо. Вы слушаете радиостанцию «Прибой». Всем отличного настроения.

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже Родины такой. Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Радио «Прибой», где тренды Дагестана звучат первыми.
1: Реклама на радио.
2: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
1: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках сильных так нежна. Обещаю, будет нам

0: Реклама.
1: Сетями центров «Лекарь» на протяжении многих лет функционирует собственная лаборатория. За это время мы вложили в лабораторию много сил, опыта, финансов и вывели ее на новый уровень. Это значит, что мы можем проводить самые сложные исследования, сократив время для обработки данных и выдать результат с минимумом потраченного времени. Подробная информация о кабинетах забора крови и их местонахождении на сайте mclekarь.ru. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Мир слишком крут, чтобы смотреть на него в низком качестве. Не соглашайтесь на размытую картинку. В клинике 3Z вам вернут четкость зрения с помощью передовых технологий. Помните, клиник много, зрение одно. Доверьте его экспертам 3Z. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Uni-S. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес. Аэропорт. Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92 47 47.

0: В очередной раз всем доброе утро. У нас сегодня вторник и продолжается рабочая неделя, которая началась вчера. Будем знакомы, Расул Алибеков, вы слушаете радио «Прибой». У нас сегодня очень хорошая погода ожидается, прогноз погоды, да и не только, все прямо по курсу. Много всего интересного с пометкой «Только лучшая музыка». Ибо фон делаем самым что ни на есть лучшим, потому как мы по-другому просто не умеем.
1: Реклама.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.

0: лимонады «Тбилисимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Погода.
1: Как ты думаешь, дождь затянет? Спросил меня наш сосед Дмитрич. Ну, рядышком здесь живет, с нашей радиостанцией, когда утром я его встретил, идя на работу с остановки общественного транспорта. Я говорю, ну, я не знаю сейчас как, но, по крайней мере, без осадков в ближайшие полчаса это уж точно будет. А как там дальше распорядится погода, я не знаю. 13 градусов сейчас, пасмурно. Осадков так как таковых сильных сегодня не ожидается. Сегодня днем воздух прогреется до плюс 17, а ветра у нас, собственно говоря, нет. Я говорю, Дмитрич, а ты что такой довольный-то? Дмитрич говорит, да вот я тебе расскажу одну историю такую интересную, которая с утра, значит, приключилась. Ну, она-то не с утра приключилась. Вот, ну, с утра я тебе ее расскажу. Я говорю, ну, давай, колись. В общем, ситуация такая. Дмитричу от незнакомого человека пришел перевод на 5000 рублей. Ну, вы знаете, это мошенники и так далее, и тому подобное. Но неважно. Через полчаса звонок, мол, надо вернуть. Дмитрич говорит, я, говорит, ему объяснил, что я недавно развелся. Вообще все имущество осталось бывшей жене. А из этих 5000 рублей я только что купил себе немного еды. Ведь я почти ничего не ел 2 дня. Еды только на 2000, все остальное банк куда-то там списал. Вообще непонятно за что. Но когда деньги появятся, то, конечно же, обязательно все до копейки верну. Зуб даю, сказал Дмитрич. На что незнакомец сказал, ну ты держись там, мужик, держись, держись, держись, все будет нормально, держись.
2: Прибой. Музыка без границ. Стили без ограничений.

0: Песня под названием была первоклассным хитом дискотек 80-х. Один из лидеров всех хит-парадов 80-х-90-х. Кстати, и сейчас ее взрывной мотив взбодрит практически каждого. Знаете, это надо так сложить ноты, чтобы они были... В общем-то, первоклассным хитом и непревзойденным, в общем-то, по количеству, скажем так, прокатов этой песни, да не только в нашем эфире, да и вообще везде. Великолепнейшая банда Bad Boys Blue, радиоприбой на данный момент. Пока все.
1: Реклама на радио.
2: 17 мая, 18.00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
3: Требуются водители на автомобиль КАМАЗ с прицепом категории Е для работы в Южном и Центральном федеральном округе для уборки урожая. Проживание, питание и спецодежда за счет компании. Оплата высокая. Подробности по телефону 8-930-880-1562.
4: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8 963 404 0116. Спите спокойно, без долгов.
5: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
6: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
7: Двери оптом «Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Радио «Прибой». Где тренды Дагестана звучат первыми.
1: Озера синие, как родины глаза –

0: Да?
1: Здесь моя любовь и мои друзья. Это не отнять и забыть нельзя.
2: Великолепный тандем в нашем эфире. Он Исаул, а она матушка нашей страны, и вернее сцены. Да, Татьяна Куртокова, матушка сцены нашей страны. Вот, вот так будет правильно. А он Олег Газманов. «Озера синие» — так называлась песня, которая подвела итог музыкального часа. Далее Диана Гаджиева.
3: И забыть нельзя.
2: И ее новости на радио «Прибой». Пройдемте, дамы и господа.
4: В Дагестане 8 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
5: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Владимир Путин поручил увеличить число бюджетных мест в сфере биоэкономики. В Рио главы Дагестана высказался о мерах по ликвидации ЧС. И в Махачкале ожидают рекордное шествие бессмертного полка. Теперь подробно. Президент России Владимир Путин поручил Кабмину увеличить число бюджетных мест в колледжах и вузах по специальностям, связанным с биоэкономикой. Перечень поручений главы государства по итогам участия в пленарном заседании форума будущих технологий и встречи с учеными опубликован на официальном сайте Кремля. Правительству нужно до 1 июля оценить эффективность кадрового обеспечения проектов в данной области и при необходимости принять решение об увеличении числа бюджетных мест в высших и средних профессиональных учебных заведениях по направлениям подготовки научным специальностям, связанным с биоэкономикой. Беспрецедентные меры принимаются в Дагестане для ликвидации последствий наводнения. Колоссальную помощь оказывает федеральный центр, об этом заявил в Рио главы республики Федор Щукин. Комплексный характер мер позволяет властям гибко реагировать на быстро меняющуюся обстановку. Ранее принятые решения, по мнению руководителя республики, уже доказали свою эффективность. 9 мая в Махачкале состоится шествие бессмертного полка, которое может побить прошлогодний рекорд в 26 тысяч участников, сообщает Минмолодежи Дагестана. Колонна с портретами ветеранов Великой Отечественной войны начнет движение в 14 часов от площади имени Ленина. Участники проследуют по проспекту Расула Гамзатова и завершат шествие у Аварского театра. В Кумтаркалинском районе начался капитальный ремонт участка дороги Кизел-Юрт-Шамхал-Янгиюрт-Сулак с 34 по 42 километр. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и завершатся в сентябре. Проект предусматривает усиление земляного полотна, устройство водоотводных труб и двухслойного асфальтобетонного покрытия. Также будут обустроены примыкания и пресечения, укреплены обочины, установлены металлические ограждения, новые дорожные знаки и сигнальные столбики, нанесена разметка. Команда УФСИН России по Дагестану заняла первое общекомандное место на всероссийском чемпионате по спортивному и боевому самбо, который завершился в Перми. В масштабных соревнованиях приняли участие более 300 атлетов. Дагестанские самбисты одержали победу в группе территориальных органов с численностью штата до 3000 человек, опередив команды из Рязанской области и Республики Бурятия. И о курсах валют на сегодня. Доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: В нашем эфире очень интересная группа под названием «Шиллер». И, кстати, электронная группа и сама никогда не выступает. Они дают своим вокалистам право вживую исполнять их песни от их имени. Ну вот, например, Питер Хебнер. Песня под названием «Living I Feel You». Совместный тандем на волнах радио «Прибой». Хорошая песня. Ну, естественно, мы же плохих не держим, это же радиоприбой. А 8:09 время московское. Дали информацию о нашем деловом партнере. Солнечное настроение дарим мы вам в эти утренние часы. В эфирной студии радиоприбой до 11 работает Расул Алибеков. Всем хорошего настроения и, естественно, продолжение следует прямо сейчас.
1: Кардживи – это натуральные бриллианты. Золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом G. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама на радио. Двери современные. Каждому нужны. В выборе дверей все мелочи важны.
1: Легкие, прочные, стильные и модные.
0: Классика, модерн.
1: В Хольце двери всем.
0: Межкомнатные и входные.
1: Фабричные двери.
0: Цены заводские. В Махачкале на Эрчи-Казака 10И.
1: Фирменный салон дверей. Хольц, приходи.
2: Требуются водители на автомобиль КАМАЗ с прицепом категории Е для работы в Южном и Центральном федеральном округе для уборки урожая. Проживание, питание и спецодежда за счет компании. Оплата высокая. Подробности по телефону 8-930-880-15-62.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
4: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: В Махачкале в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежном руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. Ирис. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92-47-47.

0: о погоде.
1: Итак, прогноз погоды на волнах нашей радиостанции. Очень хорошая погода, солнышко выглянуло, воздух немного прогрелся до 14 градусов тепла. У нас сегодня 5 метров в секунду северо-западного направления ветер. Да, это вообще не ветер. А в общем, так сказать, ну пока, по крайней мере, осадков у нас не ожидается.

0: Их голоса очень мощные, сравнимы с чем-то объемным. Так рванули на припеве, что будто бы динамик взорвался. Вот эта энергия, я даже подпрыгнул невольно. Работает лучше, чем просто громко. Ну, в общем-то, каждую линейку, каждую ноту, вернее, по линейке выводят. Даже дыхание слышно. Будто мастер-класс дали. Ани Лорак и Мин. Радиоприбой.
1: Объявление.
0: Ну а теперь немного полезной информации. Так, объявление на волнах радио «Прибой». Внимание! Кумыкский театр приглашает на спектакль «Свадьба на войне» 5 мая 18.30, то есть сегодня. Синхронный перевод на русский язык. Телефон для справок. 8-906-450-1001. Повторяю, 8-906-450-1001. Возрастное ограничение 12+.
2: Реклама. Жилой комплекс от iWell – это не просто квадратные метры. Это продуманная архитектура, надежные технологии и внимание к деталям, которые ощущаются каждый день. Закрытая территория, современные планировки, комфорт, безопасность и среда, в которой хочется жить, а не просто находиться. И главное, мы строим по 3 этажа за месяц, чтобы ваше будущее появлялось быстрее. iWell – строим будущее вместе.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-8108, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография и УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Мир слишком крут, чтобы смотреть на него в низком качестве. Не соглашайтесь на размытую картинку. В клинике 3Z вам вернут четкость зрения с помощью передовых технологий. Помните, клиник много, зрение одно. Доверьте его экспертам 3Z. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Один турист, в общем-то, рассказывал, был, говорит, в Махачкале, вызвал такси, в общем, подъехал таксист, я, говорит, ему, значит, говорю, мне, пожалуйста, вот на базар сначала за цветами, а потом на аэровокзал. Водитель сказал, в натуре базара нет. Я, говорит, на него так посмотрел, сказал турист, и говорит, ну ладно, тогда прямо на аэровокзал. А что у нас выделено красным? Красным у нас выделено практически все. А в городе Махачкале в последнее время создаются очень большие пробки. Не знаю, с чем это связано. Ну и так каждый день, в общем-то, прибывают автомобили, поэтому и будут пробки. Пропускная способность нашего города на уровне 80-х годов прошлого столетия. А машин загружено, в общем-то, в городе больше, чем китайцев в Китае. В общем-то, ездит у нас здесь, я имею в виду автомобилей. А так, Акушинского, проспект Имама Шамиля, в четыре стороны троллейбусное кольцо. А проспект Имама Шамиля, улица Гагарина, далее, что это у нас за улица? Примакова, немного под мостом. Булача, въезд в город Махачкалу со стороны как новой, так и старой трассы Насреддинова, Петра Первого. В общем, город однозначно выделен красным. Берегите себя и соблюдайте правила дорожного движения. Заранее выбирайте намеченный маршрут. Вот, намечайте маршрут, выбирайте его и спокойненько, в общем-то, едете. Вот, и помните о том, что не забывайте, конечно же, что нужно пристегиваться, ибо люди всех стран мира пристегивают ремень безопасности с мыслью «не дай Аллах, не дай Бог, вдруг авария». И только у нас здесь с мыслью «вдруг гаишники».

0: Эта песня называется «If you think you know how to love me». Была отлично известна в СССР, поскольку в 80-м году вышла на альбоме ансамбль «Смоуки» под названием «Если ты думаешь, что любишь меня». Что я могу сказать? Это были прекрасные 5 минут путешествия по чувствам, которые вы так трогательно выразили музыкой и своим исполнением. В частности, Крис Норман. Грусть, которой вы поете, она понятна, и не остается осадка на душе от песни, а просто проходит по телу легкий холодок от того, что невозможно вернуть того, что случилось. Но то, что было, было просто прекрасно. Золотая коллекция. Радио Прибой. Без комментариев.
1: Реклама. Требуются водители на автомобиль КАМАЗ с прицепом категории Е для работы в Южном и Центральном федеральном округе для уборки урожая, проживания, питания и спецодежды за счет компании. Оплата высокая. Подробности по телефону 8-930-880-15-62.
2: Преобразите свой дом с мебелью от Армады. Современный дизайн, высокое качество и разнообразие стилей. Все это ждет вас в нашем салоне. Не упустите шанс сделать ваш интерьер уникальным. Махачкала, проспект Акушинского, 421. Телефон 8-985-0-33-55-55.
3: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-982-492-47-47.
6: Табасаранская поговорка.
7: Гонщи у джурахиш, кечел ричташ у вас гарор.
8: Если хороший сосед, за него и плешивая дочка замуж выйдет.
6: Радио «Прибой».

0: А само понятие «снег в океане» означает пустой вклад в отношения. Сколько бы снег ни падал в ледяную воду, он все равно растает, потому что ничего не сможет сравниться по мощности и площади с океаном. Да, там выживают только льдинки в мерзлой воде и больше ничего. Все. Сергей Лазарев, финал часа, именно за ним. Диана Гаджиева готова рассказать вам о самых главных событиях к этому часу на волнах Радио Прибой. У меня пока все.
1: В Дагестане 9 часов утра. На Радио Прибой новости. Новости.
2: Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Кабмин утвердил изменения в сдаче экзаменов на права. В Дагестане определят формы компенсации за утраченное жилье. И в республике ввели режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды. Теперь подробно. Правительство утвердило изменения в правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Документ ужесточает сроки проведения практического экзамена. В действующей редакции правил он назначается кандидату в водители в течение 6 месяцев после успешной сдачи теории. Теперь практический экзамен назначат не позднее 60 дней. На рабочем совещании под руководством заместителя полпреда президента ВСКФО Магомеда Рамазанова Сергея Меликова ключевой темой стало обеспечение жильем пострадавших. Было отмечено, что всего около 5000 домов обследовано после паводков. Для переселения жителей поселка Мамедкала определен участок площадью 10 гектаров, поставленный на кадастровый учет. Разработан генплан поселка, имеется подъездная дорога, возможности подключения к электросетям и газоснабжению. По итогам совещания дано поручение к 12 мая определить формы компенсации по каждому утраченному или поврежденному дому с проработкой конкретных предложений о строительстве, капитальном или частичном ремонте. В Дагестане ожидаются сильные дожди, грозы и усиление ветра до 18 метров в секунду. В связи с неблагоприятным прогнозом филиал ДАКЭНЕРГО переходит на работу в режим повышенной готовности, который предполагает полную мобилизацию сил и средств. В случае необходимости к устранению последствий непогоды готовы 173 бригады. Международный олимпийский комитет приостановил работу специальной комиссии по киберспорту. Решение было принято накануне. Ранее президент МОК Кирсти Ковентри направила членам комиссии письмо, в котором заявила, что сама возьмет на себя ответственность за направление, связанное с киберспортом, и подчеркнула необходимость более целостного подхода, соответствующего общей стратегии олимпийского движения. В Дагестане завершился второй сезон студенческой футбольной лиги среди команд средних профессиональных образовательных учреждений. Турнир на начальном этапе объединил 29 колледжей из 7 городов. В финальном поединке чемпионский титул завоевал Национальный инновационный колледж, одержав победу в финале со счетом 4-1. И о курсах валют на сегодня. Доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
0: Итак, сказал я Диане, если ты получила водительские права, но у тебя нет автомобиля, то ты смело можешь считаться дипломированным пешеходом. В общем, всем доброго утра.

0: Кстати, интересный факт. Ученые доказали, что музыка пробуждает в мозге те же центры удовольствия, что и шоколад, или даже некоторые другие приятные вещи. Ладно, давайте ближе к делу. Вот, смотрите, как выразить свой восторг. Очень хорошая песня. Пойдем по луж... Конечно, я о ней могу говорить много всего интересного и так далее, тому подобное. Да нужно ли? Нет, конечно же. Просто наслаждаемся тем, то, что звучит сейчас на радио Прибой. А Вова Быков, песня называется «Милая». Далее информация о нашем деловом партнере. Я же всем желаю доброго утра, хорошего настроения. Расул Алибеков.
1: Кардживи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Требуются водители на автомобиль КАМАЗ с прицепом категории Е для работы в Южном и Центральном федеральном округе для уборки урожая. Проживание, питание и спецодежда за счет компании. Оплата высокая. Подробности по телефону 8-930-880-15-62.
5: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь! Трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
6: Двери оптом «Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-23-23.
7: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто, 55-55-70.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: погода.
1: Буду рассказывать за Махачкалу. Сейчас 14 градусов тепла, облачно с прояснениями. Сегодня осадков не ожидается. Так, по крайней мере, говорит гидрометцентр. Ну, он так говорит. Нас ждет сегодня, как говорит гидрометцентр, далее очень хорошая погода, правда, не солнечная, где сегодня воздух прогреется до 17 градусов тепла. Ветер северо-западного направления 5 метров в секунду. Что касаемо температуры на завтра, на послезавтра, а также на праздничные дни, то, естественно, нас ждет умеренный подъем с 19 до 24. 24 градуса тепла, солнечная погода ожидается в субботу и воскресенье 9 и 10 мая, ибо на праздник, на великий праздник, так должна быть великолепная погода.
2: Радио «Прибой».

0: А вот на чем меня подловили, так это на бас-гитаре. Серьезно, она в припеве не просто бум-бум делает, а ведет свою собственную мелодию, очень бодрую даже иногда. Слушаешь сначала вокал Валерии, ну а потом переключаешься на бас, инструменты другие, открываешь песню заново. Вообще очень классный прием. Это новая песня, и есть еще одна, которую мы, кстати, представляем на волнах радио Прибой, и за это авторам и исполнителям просто, как говорят французы, merci beaucoup. 9.34 время московское, Алибеков, путай не путай время. Далее в нашем эфире много полезной информации. Услышимся скоро.
1: Реклама на радио.
2: 17 мая, 18.00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия. Бронхоскопия. Ларингоскопия. Колоноскопия. УЗИ внутренних органов. Консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
7: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
8: Телефон рекламной службы на радио Прибой 8-988-292-47-47.

0: На волнах радио прибой мировой хит под названием «Па-па-па Life X». Это же чистый драйв. У меня нога сама начала притоптывать, едва начался бит. Вы знаете, такое ощущение, что попал на самую правильную вечеринку, где все просто, знаете, балдеют от музыки и движений. Никакой лишней мишуры, просто хаос, который заводит с первых секунд. Да, проверено. В соседнем отделе с бабушками, когда ходил к ним кофе пить, танцевал с ложкой в руке, ну и с кружкой тоже. 9 часов и 49 с половиной минут, время московское. Мы сделаем небольшую остановочку. Вернусь через чот-чот.
1: Реклама. Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
2: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Лимонады Тбилиссимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Мы сейчас сделаем небольшую остановку. Остановка будет тоже очень актуальная, потому как у нас новости, и Диана Гаджиева готова рассказать.
1: Не уходи.
0: Не, я буду скоро. Услышимся на радио «Прибой».
2: В Дагестане 10 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Владимир Путин поручил увеличить число бюджетных мест в сфере биоэкономики. В Рио главы Дагестана высказался о мерах по ликвидации ЧС. И в Махачкале ожидают рекордное шествие бессмертного полка. Теперь подробно. Президент России Владимир Путин поручил Кабмину увеличить число бюджетных мест в колледжах и вузах по специальностям, связанным с биоэкономикой. Перечень поручений главы государства по итогам участия в пленарном заседании форума будущих технологий и встречи с учеными опубликован на официальном сайте Кремля. Правительству нужно до 1 июля оценить эффективность кадрового обеспечения проектов в данной области и при необходимости принять решение об увеличении числа бюджетных мест в высших и средних профессиональных учебных заведениях по направлениям подготовки научным специальностям, связанным с биоэкономикой. Беспрецедентные меры принимаются в Дагестане для ликвидации последствий наводнения. Колоссальную помощь оказывает федеральный центр, об этом заявил в Рио главы республики Федор Щукин. Комплексный характер мер позволяет властям гибко реагировать на быстро меняющуюся обстановку. Ранее принятые решения, по мнению руководителя республики, уже доказали свою эффективность. 9 мая в Махачкале состоится шествие бессмертного полка, которое может побить прошлогодний рекорд в 26 тысяч участников, сообщает Минмолодежи Дагестана. Колонна с портретами ветеранов Великой Отечественной войны начнет движение в 14 часов от площади имени Ленина. Участники проследуют по проспекту Расула Гамзатова и завершат шествие у Аварского театра. В Кумтар-Калинском районе начался капитальный ремонт участка дороги Кизил-Юрт-Шамхал-Янгиюрт-Сулак с 34 по 42 километр. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и завершатся в сентябре. Проект предусматривает усиление земляного полотна, устройство водоотводных труб и двухслойного асфальтобетонного покрытия. Также будут обустроены примыкания и пресечения, укреплены обочины, установлены металлические ограждения, новые дорожные знаки и сигнальные столбики, нанесена разметка. Команда УФСИН России по Дагестану заняла первое общекомандное место на всероссийском чемпионате по спортивному и боевому самбо, который завершился в Перми. В масштабных соревнованиях приняли участие более 300 атлетов. Дагестанские самбисты одержали победу в группе территориальных органов с численностью штата до 3000 человек, опередив команды из Рязанской области и Республики Бурятия. И о курсах валют на сегодня. Доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Так называлась песня в исполнении старого знакомого нашей радиостанции Стаса Михайлова.
1: Счастье не плачет.
0: Ну, в общем, «Счастье не плачет» повторяется в этой песне раз, наверное, 50, если не больше.
1: Последнего вдоха.
0: И главное, все поняли, что песня называется именно так. 10.10, время московское. Всем доброго утра. Доброе утро. А впереди у нас информация о нашем деловом партнере. Услышимся в самое ближайшее время. РСО Лебеков.
1: И рядом со мной до последнего вдоха.
2: Карджиди – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджиди – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Весна, время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
3: Радио «Прибой». Дорого, как память.
0: Ну а теперь о следующей песне, которая имеет место быть прямо сейчас на волнах радио «Прибой». Если предыдущие его песни многие были как удар грома, ярко, громко, заметно, то эта песня вошла как тихий шелест листвы после грозы. Более камерная, более тихая, барабаны не бьют по головам, а аккуратно ведут ритм. Ну а гитара здесь будто шепчет на ухо. Очень неожиданно было тогда и круто. «Looking for the Summer» – так называется песня, которая уже звучит на волнах нашей радиостанции в исполнении того, чья память в наших сердцах надолго. Крис Ри, дамы и господа. А вот и он, пожалуйста.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Жилой комплекс от iWell – это не просто квадратные метры. Это продуманная архитектура, надежные технологии и внимание к деталям, которые ощущаются каждый день. Закрытая территория, современные планировки, комфорт, безопасность и среда, в которой хочется жить, а не просто находиться. И главное, мы строим по 3 этажа за месяц, чтобы ваше будущее появлялось быстрее. iWell – строим будущее вместе.
4: Двери современные. Каждому нужны. В выборе дверей все мелочи важны.
5: Легкие, прочные, стильные и модные.
4: Классика, модерн.
5: В Хольце двери всем.
4: Межкомнатные и входные.
5: Фабричные двери.
4: Цены заводские. В Махачкале на Ирчика Зака 10 и.
5: Фирменный салон дверей. Хольц, приходи.
6: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
7: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
9: Аварская поговорка.
10: Я арцул чвантац иля, я схалу гуангварац иля.
11: Либо карман наполнится серебром, либо череп набьется песком.
12: Радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

Итак, прогноз погоды в нашем эфире. Быстренько, сейчас 15, днем 17, без дождя, без особого ветра. Все ж понятно. Великолепная песня далее. Гимн Лаки, Самет Бутаев, радиоприбой.

0: Российский певец и автор песен, полное имя Джахид Афраил Оглы Гусейнли. В простонародье же просто Джонни. Песня называется «Эйфория», и она прозвучала на волнах радио «Прибой». Далее много полезной информации. Послушайте.
1: Объявление.
0: Внимание! Кумыкский театр приглашает на спектакль «Свадьба на войне» 5 мая 18:30. Синхронный перевод на русский язык. Телефон для справок 8-906-450-1001. Повторяю. 8-906-450-1001. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама на радио. Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
4: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Но это не просто музыкальный шедевр мировой, это просто песня-обнимашка. Вы знаете, такое ощущение, тепла от нее исходит, несмотря на то, что текст вроде бы не самый веселый здесь. Голос вокалистки, такой бархатный, убаюкивающий, это Мадонна. Вот после тяжелого дня самое то, чтобы расслабиться, ну прям как чашка какао под пледом. Как говорят англичане, this is power of goodbye, сила прощания, wish me a safe journey, пожелайте мне счастливого пути. Thank you very much. I'll be back tomorrow. Услышимся завтра здесь же на волнах радио Прибой. Все это утро с вами провел Расул Алибеков.
1: Реклама на радио.
2: Всего раз в год, посетив маммолога, вы снизите риск появления рака груди на 70%. Медицинский центр «Лекарь» предлагает вам консультацию маммолога в комплексе с различными видами УЗИ, а также маммографию на экспертных аппаратах. Мастопатия, фиброаденомы, кисты, новообразования – для нас не проблема. Присоединяйтесь к тысячам проходящих ежегодное обследование. Единый телефон сети медцентров «Лекарь» – Мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Жилой комплекс от iWell – это не просто квадратные метры. Это продуманная архитектура, надежные технологии и внимание к деталям, которые ощущаются каждый день. Закрытая территория, современные планировки, комфорт, безопасность и среда, в которой хочется жить, а не просто находиться. И главное, мы строим по 3 этажа за месяц, чтобы ваше будущее появлялось быстрее. iWell – строим будущее вместе.
6: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Кабмин утвердил изменения в сдаче экзаменов на права. В Дагестане определят формы компенсации за утраченное жилье. И в республике ввели режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды. Теперь подробно. Правительство утвердило изменения в правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Документ ужесточает сроки проведения практического экзамена. В действующей редакции правил он назначается кандидату в водителя в течение 6 месяцев после успешной сдачи теории. Теперь практический экзамен назначат не позднее 60 дней. На рабочем совещании под руководством заместителя полпреда президента ВСКФО Магомеда Рамазанова и Сергея Меликова ключевой темой стало обеспечение жильем пострадавших. Было отмечено, что всего около 5000 домов обследовано после паводков. Для переселения жителей поселка Мамедкала определен участок площадью 10 гектаров, поставленный на кадастровый учет. Разработан генплан поселка, имеется подъездная дорога, возможности подключения к электросетям и газоснабжению. По итогам совещания дано поручение к 12 мая определить формы компенсации по каждому утраченному или поврежденному дому с проработкой конкретных предложений о строительстве, капитальном или частичном ремонте. В Дагестане ожидаются сильные дожди, грозы и усиление ветра до 18 метров в секунду. В связи с неблагоприятным прогнозом филиал ДАК-Энерго переходит на работу в режим повышенной готовности, который предполагает полную мобилизацию сил и средств. В случае необходимости к устранению последствий непогоды готовы 173 бригады. Международный олимпийский комитет приостановил работу специальной комиссии по киберспорту. Решение было принято накануне. Ранее президент МОК Кирсти Ковентри направила членам комиссии письмо, в котором заявила, что сама возьмет на себя ответственность за направление, связанное с киберспортом, и подчеркнула необходимость более целостного подхода, соответствующего общей стратегии олимпийского движения. В Дагестане завершился второй сезон студенческой футбольной лиги среди команд средних профессиональных образовательных учреждений. Турнир на начальном этапе объединил 29 колледжей из 7 городов. В финальном поединке чемпионский титул завоевал Национальный инновационный колледж, одержав победу в финале со счетом 4-1. И о курсах валют на сегодня. Доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Приболе.
5: Прибой. Золотой хит Дагестана.

Спешу сказать вам доброе утро, прибойцы. Говорят, что у ретро-музыки есть душа. Не файл, не алгоритм, не бесконечный поток нулей и единиц, а именно душа. Живая, дышащая, с легким потрескиванием винила и теплым шорохом магнитной ленты. В каждом аккорде время, в каждой паузе ожидания. Да, ожидания, в каждом голосе судьба. Каждый будний день с 11 до 12 ретро-час на волне радиостанции «Прибой». Сегодня вторник, 5 мая, и ближайший час мы проведем вместе. У микрофона Иза Ахметханова.

0: Реклама. В торговом доме Академии интерьера новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. Академия интерьера. Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
1: 17 мая, 18:00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
2: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Черчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
3: Преобразите свой дом с мебелью от Армады. Современный дизайн, высокое качество и разнообразие стилей. Все это ждет вас в нашем салоне. Не упустите шанс сделать ваш интерьер уникальным. Махачкала, проспект Акушинского, 421. Телефон 8-988-033-55-55. 55.
4: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92-47-47.

0: Радио «Прибой». Галерея мягких шедевров.
1: Друзья, сегодня, 5 мая, свой день рождения отмечает Ирина Салтыкова. Певица, актриса, одна из самых ярких и любимых звезд отечественной эстрады 90-х и 2000-х. Родилась в 66-м году. Ее путь к музыке в музыке начинался с группы «Мираж», ну а затем мощный сольный взлет. Песни «Серые глаза», кстати, именно ее мы сегодня и послушаем. Также «Бай-бай», «Синие глазки» знала наизусть, мне кажется, абсолютно вся страна. Ирина покоряла не только голосом, но и невероятной женственностью, искренностью, умением быть настоящей в каждом слове, но и даже в каждой ноте. Кстати, мало кто знает, но до большой сцены Ирина серьезно занималась спортивной гимнастикой, выполняла норматив кандидата в мастера спорта. Но судьба ее все равно привела к музыке. И это был правильный, наверное, выбор. С днем рождения, Ирина! Спасибо за голос нашего детства, ну и юности. Ирина Салтыкова. «Серые глаза» на волнах радиостанции «Прибой» в ретро-часе.

0: Реклама.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Мир слишком крут, чтобы смотреть на него в низком качестве. Не соглашайтесь на размытую картинку. В клинике 3Z вам вернут четкость зрения с помощью передовых технологий. Помните, клиник много, зрение одно. Доверьте его экспертам 3Z. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Двери «Оптом Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Каждый день на волнах радио «Прибой» с 11 до 12 «Ретро-час» на радио «Прибой».
1: Друзья, 5 мая в истории музыки. Рубрика «История хита». Сегодня мы вспомним песню, с которой началась целая эпоха. Да, 5 мая 1956 года молодой парень из Мемфиса по имени Элвис Пресли впервые в своей карьере занял первое место в американском хит-параде Billboard. Это была песня «Heartbreak Hotel», да, «Отель разбитых сердец». История ее создания поразительна. Текст был вдохновлен реальной газетной заметкой, а, к сожалению, о самоубийстве одинокого мужчины, который выпрыгнул из окна отеля, оставив записку «Я иду по одинокой улице». Но авторы песни — это Мэй Борен Астон, Томми Дарден, ну и сам Элвис. Превратили этот мрачный сюжет в пронзительный блюз, полный тоски, но и щемящей такой красоты. «Heartbreak Hotel» стал первым синглом Элвиса, выпущенным на крупном лейбле RCI Victor, ну и первым же национальным хитом номер один. Именно с этой песни началась легенда короля рок-н-ролла. Кстати, альбом «Элвис», вышедший в том же году, 56-м, тоже стал первым рок-альбомом, возглавившим американский чарт. Сегодня годовщина того самого дня, 5 мая 56-го года, когда «Heartbreak Hotel» вошел на вершину. Звучит в нашем эфире Элвис Пресли. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that Heartbreak Hotel where I'll be. I'll be just a lonely baby. Well, I'm so lonely. I'll be just a lonely.

0: золото попсы. Поп-легенды кассетной ленты.
1: Радио «Прибой».
0: Мелодии, рождающие воспоминания.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Вспомни настоящее.
1: Друзья, 11:56 на наших. Ретро-час подходит к концу. Ну а впереди самое теплое время в нашем эфире. Час музыкальных желаний. Желаний, приветов и поздравлений. С 12 до 13 жду ваши звонки по номеру 91-1007 и сообщения на МАКС 8-988-291-1007. Оставайтесь с нами, будет очень душевно.

прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня облаком, сизым облаком, ты полети к родному дому, отсюда к родному дому, берег мой, покажись вдали, краешком тонкой линии, берег мой, берег ласковый, ах, до тебя, родной, доплыть бы хотя б когда-нибудь. Где-то далеко, очень далеко, идут грибные дожди, прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло, хоть память укрыта, так

опять, как в последний раз. Я все гляжу куда-то в небо, как будто ищу.

прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня, облако, сизым облаком, ты полети к родному дому, отсюда к родному.

0: Судакар,
1: Навалак,
0: Карата,
1: Дылым,
0: Ярак Казмоляр.
1: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На Радиоприбой новости.
3: Новости.
4: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В стране утвердили меры по борьбе с деструктивным поведением молодежи. Предприниматели Северного Кавказа могут выиграть до 2 миллионов рублей. Дагестанские каратисты выиграли 16 медалей на всероссийском турнире. Теперь подробно. В стране утвердили комплекс мер по профилактике деструктивного поведения молодежи на период до 30 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Документ содержит более 40 мероприятий, среди которых мониторинг активности в интернете, проведение всероссийских конференций и семинаров, а также обучение специалистов в различных областях по вопросам безопасности. Комплекс мер разработан Росмолодежью при участии 70 субъектов и 18 федеральных ведомств, включая Минобороны, Минпросвещение и МВД. Владислав Толстюк покинул пост постоянного представителя Дагестана при президенте со вчерашнего дня. Указ об этом был подписан еще 24 апреля и размещен на портале правовой информации. Отмечается, что на этот пост он был назначен в октябре 2021 года. В Дагестане экстренно разобрали здание, поврежденное паводком сельской школы. По данным МЧС, речь идет об учреждении в селе Адилятар Хасавюртовского района. Помимо специалистов МЧС Республики, в демонтаже здания образовательного учреждения также участвовали и их коллеги из Тульской области. В ходе работ было совершено 215 рейсов и вывезено более 1500 кубометров строительного мусора. В СКФО продолжается сбор заявок на второй сезон конкурса «Бизнес Баттл». Его организатором выступает русская медиагруппа «Западная пресса». Проект нацелен на поддержку малого и среднего бизнеса и привлечение внимания к развитию предпринимательства. Заявить об участии в конкурсе могут предприниматели старше 18 лет, начинающие или развивающие свой молодой бизнес на территории СКФО. В заявке нужно коротко рассказать о себе и описать свою бизнес-идею. Обладателями 16 медалей стали дагестанские каратисты на всероссийском турнире «Кубок Пересвета», который проходил в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства спорта. Соревнования собрали более 1000 участников из 38 регионов России. В общекомандном зачете сборная Дагестана заняла 4-е место, в ее активе 6 золотых, 3 серебряные и 7 бронзовых медалей. И о курсах валют на сегодня: доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
1: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на прибое.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
1: Знаете, говорят, что музыка – это язык души. А когда душа говорит с душой, происходит маленькое чудо. И сегодня, вернее, прямо сейчас, мы будем эти чудеса творить, друзья, вместе. Час желаний уже стартовал. Доброго весеннего дня, дорогие прибойцы! Если хотите услышать любимую песню, передать привет родным, друзьям, коллегам, всем-всем-всем, скорее звоните. Да, наш номер 91-1007, или же пишите к нам на Макс. Номер в Максе 8-988-291-1007. Просто с огромнейшим удовольствием и радостью зачитаю ваше сообщение. Вместе поздравим ваших близких в прямом эфире. Передадим привет и обязательно поставим ваши любимые композиции. Заявочки уже жду. Добрый день, Иза. Поздравляю мою сестренку Амину с успешной сдачей экзамена. Ты умница, мы все тобой гордимся. Поставьте, пожалуйста, для нее Юлдуз Усманову «Мухаббат». С любовью, пишет нам Патимат. Ну что ж, Амина, на самом деле поздравляем вас с успешной сдачей экзамена. Пусть все дальнейшие зачеты и экзамены будут только на отлично, но и специально для вас «Мухаббат» в исполнении Юлдуз Усмановой уже в порядке очереди, прям по курсу. Привет, прибой, передаю пламенный привет всей бригаде грузовых такси «Молния». Парни, вы лучшие. Держим связь в нашей волне, волне прибоя. Иза, поставьте что-нибудь в исполнении Айшат Насруллаевой, например, «Глубина души». Ваш вечный слушатель Магомед пишет вам. Ну что ж, Магомед, огромное спасибо всем парням из бригады грузовых такси «Молния», пламенный салам, скажем так. Ну и обязательно поставим композицию Айшат Насруллаевой. Но также, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Вот уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам, друзья. Будьте с нами на одной волне.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: Для удобства жителей республики медицинский центр «Лекарь» открыл кабинеты забора анализов. Сеть кабинетов функционирует в Дербенте, Хасавюрте, Леваши, Избербаше и в поселке Шамхал. Комфортно и быстро. Результаты большинства анализов вы получите в день обращения на свой мобильный. Это удобно. Кабинеты забора анализов от сети «Лекарь» сэкономят ваше время. Информация о местоположении и услугах в вашем городе по телефону. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Двери современные, каждому нужны. В выборе дверей все мелочи важны.
4: Легкие, прочные, стильные и модные.
3: Классика, модерн.
4: В Хольце двери всем.
3: Межкомнатные и входные.
4: Фабричные двери.
3: Цены заводские. В Махачкале на Ирчи-Казака 10И.
4: Фирменный салон дверей Хольц, приходи.
5: Требуются водители на автомобиль КАМАЗ с прицепом категории Е для работы в Южном и Центральном федеральном округе для уборки урожая. Проживание, питание и спецодежда за счет компании. Оплата высокая. Подробности по телефону 8-930-880-15-62.
6: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно от 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: письма. Поздравления. Приветливое радио.
1: Друзья, счастье, оно ведь не в грандиозных событиях, оно в мелочах. В теплом слове, в знакомой мелодии, в улыбке, адресованной именно вам. И сегодня самое время подарить такую улыбку тем, кто вам дорог. Пишите приветы прямо сейчас. Наш номер в Максе 8-988-291-1007. И номер для звонков 91-1007. К нам в эфир поступило сообщение. Я вначале его зачитаю, ну а далее постараюсь принять звоночек. Иза, дорогая, поставьте, пожалуйста, для моего папы композицию группы «Мирес». Но прежде моего папу Османа хочу поздравить с днем рождения. Будь здоров, родной, живи долго и счастливо. Группу «Мирес», он ее обожает, пишет твоя дочка Зарина. Ну что ж, Осман, мы также от всей радиостанции «Прибой» поздравляем вас с днем рождения, долгих лет жизни, счастья, ну и благополучия. Ну и мира, процветания вашему дому. Группа «Мирес» специально для вас прозвучит. Друзья, напомню, что номер для звонков 91-1007. Жду ваши звоночки, сообщения. Но пока мы ждем звоночек, зачитаю все-таки еще одно сообщение. Салам, волна прибоя. Передаю привет любимой жене Айшат. Спасибо за каждый день рядом, дорогая. Поставьте для нее что-нибудь в исполнении лирика, например, кассеты. Нам эта композиция очень нравится. Навсегда твой Шамиль. Ну что ж, Айшат и Шамиль, вам счастья, здоровья, всего самого прекрасного. Композиция в исполнении лирика обязательно прозвучит, ну а мы постараемся принять звоночек. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Расскажите, как вас зовут, откуда вы дозвонились и с какой целью?
2: Мы дозвонились из города Кизилюрта. Опять-таки хотим поздравить нашу сотрудницу Тери Ханым Азизбала. Самую нашу лучшую, добрую сотрудницу. И она хотела бы услышать песню «Розы».
1: Зергерли, если не ошибаюсь.
2: Да, Зергерли, что ли. И песня как-то она хотела со вчерашнего дня. Истедим.
1: Истедим. Хорошо, заявочка принята, обязательно.
2: Да-да, мы изучим. Опять-таки работаем кожного отделения города Кизилюрта. Хотим Закиров Тереханым поздравить. Здоровья всех, благ, хорошая женщина.
1: Спасибо огромное за звоночек. Ну что ж, мы также вам от всей души.
2: Хорошего дня.
1: И вам всего хорошего. Ну что ж, от нас также пламенный привет в Кизилюрт, Переханум, от коллектива самые добрые слова и пожелания. Обязательно прозвучит Роза Зергерли в подарок. Ну а всем остальным напомню, что это «Час желаний» на волнах радиостанции «Прибой». Ну и, конечно, неизменный спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Час желаний.
1: Друзья, радио «Прибой» на связи, ждем только вас, пишите свои приветы и поздравления, я зачитаю все в программе нашем. Здравствуйте, радио «Прибой», прошу передать салам алейкум Муртазалиеву Магомеду, я из города Махачкала. Можете включить любую музыку Гульнас Гаджикурбановой, меня зовут Мурат. Конечно, можем, прям по курсу у нас Гульнас Гаджикурбанова, например, композиция в ремиксе «Не судьба», с удовольствием вместе с вами послушаем данный трек, друзья. Далее еще одно сообщение. И за добрый день вам легкой работы. Вы стали для нас как одна семья. С утра, как мы садимся в машину, с 8 утра до 6 вечера слушаем вас. Дяде Магомеду, который сидит впереди, огромный салам. И можно будет песню Аслана Гусейнова «Падший ангел» давно не слышали от Тимура. Огромное спасибо. Вы не представляете, как приятно слышать, что вы остаетесь на нашей волне, что наша программа, наши эфиры, наша музыка сопровождает вас на протяжении всего дня. Это самый главный и самый дорогой подарок для нас, для радиостанции «Прибой». Обязательно композиция «Падший ангел» в исполнении Аслана Гусейнова прозвучит для вас, для дяди Магомеда, для вас, Тимур, ну и для всех наших слушателей. Так что слушайте «Час желаний» на волнах радиостанции «Прибой».

0: Объявление.
1: Ну а теперь полезная афиша для всех, кто любит живое искусство. Кумыкский театр приглашает на премьеру спектакля «Свадьба на войне», который состоится уже сегодня, друзья, 5 мая в 18:30. Для зрителей организован синхронный перевод на русский язык. Телефон для справок 8-906-450-1001. 8-906-450-1001. Возрастное ограничение 12+.
2: Реклама.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 780219, улица Мичурина, 64.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Фит-сервис автосервис. Фит-сервис автосервис.
8: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
9: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес. Аэропорт. Чанган Центр Фар Авто. 55-55-70.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
10: Всем салам, я Аслан Гусейнов и всех слушателей радио «Прибой» я поздравляю с Новым годом. Желаю в новом году, чтобы проблем как можно было меньше, чтобы самое лучшее из уходящего года переходило к Новому году, и чтобы самое главное – здоровье. Берегите это здоровье, потому что кроме него ничего нельзя купить или восстановить. А еще побольше хороших и новых песен для этой радиостанции, которая, кстати, вас радует и будет радовать долгие годы. Всех с Новым годом, новым счастьем!

0: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На Радиоприбой. На Радиоприбой.
1: Знаете, я недавно услышала, что желания сбываются тогда, когда мы не боимся их произнести вслух. Час желаний на Радиоприбой – лучшее время, чтобы произнести. Да, хотите заказать песню – звоните в прямой эфир по номеру 91-10-07. Ну а чтобы услышать свой яркий привет, пишите к нам на Макс 8-988-291-10-07. За пультом я, Иза Ахмедханова, с удовольствием зачитаю ваши сообщения, ну и поставлю ваши любимые композиции. Так, СМС имеется. Здравствуйте. Вас приветствует колледж сферы услуг города Хасавюрта. Мы, работники бухгалтерии, слушаем ваше радио каждый день, совмещая с отчетами, зарплатами и еще с кучей дел. Хотим передать поздравления с наступающими праздниками всех коллег и студентов нашего колледжа, да и всех, кто слушает ваше радио. Поставьте, пожалуйста, композицию «Шамана. Встанем». Спасибо. Ну что ж, мне также хочется пожелать вам отличного дня, легкого рабочего дня, всем студентам отличной сдачи экзаменов, конечно же, предстоящих, ну и от вашего имени. Также хочу поздравить всех с наступающим праздником, великим праздником, Днем Победы. Ну и напомнить, дорогие друзья, что это «Час желаний» на волнах радиостанции «Прибой», и спонсор программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества абсолютно на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего!
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

станем и ближе к ним станем, станем, пока с нами рядом.

0: Реклама.
1: Требуются водители на автомобиль КАМАЗ с прицепом категории Е для работы в Южном и Центральном федеральном округе для уборки урожая. Проживание, питание и спецодежда за счет компании. Оплата высокая. Подробности по телефону 8-930-880-15-62. Мир слишком крут, чтобы смотреть на него в низком качестве. Не соглашайтесь на размытую картинку. В клинике Дризет вам вернут четкость зрения с помощью передовых технологий. Помните, клиник много. Зрение одно. Доверьте его экспертам 3Z. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Дом Строй Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Двери оптом «Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Представление в Рио главы Дагестана может состояться в ближайшие дни. Военную полицию вооружат алкотестерами и в республике откроют более 30 агроклассов. Теперь подробно. Официальное представление Федора Щукина в качестве временно исполняющего полномочия главы Республики Дагестан состоится в ближайшие дни. Предполагается, что руководству республики в новом качестве его представит полномочный представитель президента России Юрий Чайка, который для этого посетит Дагестан. Отмечу, что накануне Федор Щукин, возглавлявший Верховный суд Дагестана, ушел в почетную отставку, после чего президент России Владимир Путин назначил его в Рио главы республики. Сотрудников военной полиции предложили наделить правом проводить освидетельствование военнослужащих и граждан, призванных на военную службу, на наличие алкоголя в крови на месте, без выезда в специальные медицинские организации. Соответствующий законопроект опубликовало в открытом доступе правительство России. Согласно поправкам, несение службы в пьяном виде или отказ от прохождения медицинского освидетельствования алкогольного, наркотического или иного будет считаться грубым дисциплинарным проступком не только для непосредственно военнослужащих, но и для граждан, призванных на военные сборы. В дирекции Махачкалинского морского торгового порта сообщили, что в первом квартале года грузопоток между Ираном вырос на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Республика наращивает экспорт зерна и импорт цемента. Также отмечается спрос в Иране на российский металл из-за разрушения металлургических заводов в стране. Порт планирует развивать сотрудничество и с Туркменией. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Дагестана сообщили, что в этом году в республике откроют 33 агрокласса. Они будут обеспечены всей необходимой техникой. Работа по их созданию ведется в рамках федерального проекта «Кадры ВПК». На реализацию программы направлено более 93 миллионов рублей. Меры поддержки включают оснащение классов современным оборудованием и подготовку специалистов для сельскохозяйственной отрасли. По данным Социального фонда России, в первом квартале года Дагестан занял первое место среди всех регионов страны по числу рожениц в возрасте от 16 до 18 лет. Так, с января по март в республике зафиксировано более 280 мам указанного возраста. И о курсах валют на сегодня: доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

Сердце забрала так искренняя. Пахнешь, как любовь неистовая. Звезды нам издали скажут, что истина в твоей любви.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: все это.
1: Прибой. Прибой. Влюбленное время весны.
2: Влюбленное время весны. Как же удивительно устроен все-таки мир, друзья. Одно маленькое доброе слово способно изменить весь день. Одна улыбка, растопить лед, одна песня, вернуть веру в лучшее. Сегодня вторник, 5 мая, друзья. Кто-то сказал, что вторник – это маленький понедельник, но я скажу иначе. Вторник – это уже шаг вперед. Это ритм, который набирает силу, это уверенное движение к своей мечте. Меня зовут Иза Ахмедханова, и ближайшие полчаса мы проведем в компании самой лучшей музыки на волнах радиостанции «Прибой». Отпускаем все лишнее, вдыхаем весну, выдыхаем радость. Поехали! Поехали!

0: Реклама на радио.
1: Требуются водители на автомобиль КАМАЗ с прицепом категории Е для работы в Южном и Центральном федеральном округе для уборки урожая. Проживание, питание и спецодежда за счет компании. Оплата высокая. Подробности по телефону 8-930-880-15-62.
2: Преобразите свой дом с мебелью от Армады. Современный дизайн, высокое качество и разнообразие стилей. Все это ждет вас в нашем салоне. Не упустите шанс сделать ваш интерьер уникальным. Махачкала, проспект Акушинского, 421. Телефон 8-988-033-55-55.
3: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь. Трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
2: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: You are listening to Radio Приboy, the best radio of Dagestan.
1: И все-таки музыка – самый честный вид искусства. Она не умеет врать, она либо цепляет, либо проходит мимо. Сегодня у нас свежая премьера, песня, которая обещает стать громкой историей этого сезона. Встречайте новинку в эфире «Радио Прибой» в исполнении Наиры Рахмановой «Ты не пришел».
2: Слушайте внимательно. Новинка на «Радио Прибой».

0: Объявление.
1: Друзья, напоминаю, уже сегодня, 5 мая, в 18:30 Кумыкский театр приглашает всех на премьеру спектакля «Свадьба на войне». Синхронный перевод на русский язык обеспечен. Телефон для справок 8-906-450-1001. 8-906-450-1001. Возрастное ограничение 12+.
0: Реклама на радио.
2: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55-55-57.
3: 17 мая, 18:00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
4: Жилой комплекс от iWell – это не просто квадратные метры. Это продуманная архитектура, надежные технологии и внимание к деталям, которые ощущаются каждый день. Закрытая территория, современные планировки, комфорт, безопасность и среда, в которой хочется жить, а не просто находиться. И главное, мы строим по 3 этажа за месяц, чтобы ваше будущее появлялось быстрее. iWell – строим будущее вместе.
5: Двери современные. Каждому нужны. В выборе дверей все мелочи важны.
6: Легкие, прочные, стильные и модные.
5: Классика, модерн.
6: В Хольце двери всем.
5: Межкомнатные и входные.
6: Фабричные двери.
5: Цены заводские. В Махачкале на Ирчи Казака 10 и.
6: Фирменный салон дверей. Хольц, приходи.
7: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на радио «Прибой».
1: Друзья, каждый день календарь дарит нам поводы для гордости, для улыбки, для того, чтобы просто остановиться на минуту и подумать о чем-то важном. 5 мая – день, насыщенный смыслом. В России сегодня отмечают День водолаза, профессиональный праздник людей редкой, мужественной и даже, знаете, опасной профессии. Тех, кто погружается в глубину, чтобы мы оставались в безопасности. Ну а также День шифровальщика сегодня, праздник тех, кто говорит на языке криптографии и служит на страже государственных тайн. В мире сегодня Международный день акушерки, прекрасный повод сказать спасибо тем, чьи заботливые руки первыми встречают нового человека в этом мире. Также 5 мая Международный день борьбы за права людей с инвалидностью, напоминающий нам о важности равных возможностей и доступной среды для каждого. В истории в этот день в 1891 году, 5 мая, в Нью-Йорке был торжественно открыт легендарный Карнеги-Холл, одна из самых престижных концертных площадок мира. Его сцену покоряли Чайковский, Рахманинов, Битлз, Элла Фицджеральд, ну и сотни других великих музыкантов. А еще 5 мая 1819 года родился Станислав Манюшка, польский композитор, которого называют отцом польской национальной оперы и классиком вокальной лирики. И все это мы, конечно, украшаем самой лучшей музыкой, друзья, радио «Прибой». «Прибой» – ваш верный проводник в мире гармонии, ну и, конечно, хорошего настроения. Прямо по курсу у нас Аркадий Думикян, «Иллюзия» на волнах радиостанции «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Требуются водители на автомобиль КАМАЗ с прицепом категории Е для работы в Южном и Центральном федеральном округе для уборки урожая, проживания, питания и спецодежда за счет компании. Оплата высокая. Подробности по телефону 8-930-880-15-62.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
3: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
5: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
6: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 14 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В стране утвердили меры по борьбе с деструктивным поведением молодежи. Предприниматели Северного Кавказа могут выиграть до 2 миллионов рублей. Дагестанские каратисты выиграли 16 медалей на всероссийском турнире. Теперь подробно. В стране утвердили комплекс мер по профилактике деструктивного поведения молодежи на период до 30 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Документ содержит более 40 мероприятий, среди которых мониторинг активности в интернете, проведение всероссийских конференций и семинаров, а также обучение специалистов в различных областях по вопросам безопасности. Комплекс мер разработан Росмолодежью при участии 70 субъектов и 18 федеральных ведомств, включая Минобороны, Минпросвещение и МВД. Владислав Толстюк покинул пост постоянного представителя Дагестана при президенте со вчерашнего дня. Указ об этом был подписан еще 24 апреля и размещен на портале правовой информации. Отмечается, что на этот пост он был назначен в октябре 2021 года. В Дагестане экстренно разобрали здание, поврежденное паводком сельской школы. По данным МЧС, речь идет об учреждении в селе Адилятар Хасавюртовского района. Помимо специалистов МЧС Республики, в демонтаже здания образовательного учреждения также участвовали и их коллеги из Тульской области. В ходе работы было совершено 215 рейсов и вывезено более 1500 кубометров строительного мусора. В СКФО продолжается сбор заявок на второй сезон конкурса «Бизнес-баттл». Его организатором выступает русская медиагруппа «Западная пресса». Проект нацелен на поддержку малого и среднего бизнеса и привлечение внимания к развитию предпринимательства. Заявить об участии в конкурсе могут предприниматели старше 18 лет, начинающие или развивающие свой молодой бизнес на территории СКФО. В заявке нужно коротко рассказать о себе и описать свою бизнес-идею. Обладателями 16 медалей стали дагестанские каратисты на всероссийском турнире «Кубок Пересвета», который проходил в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства спорта. Соревнования собрали более 1000 участников из 38 регионов России. В общекомандном зачете сборная Дагестана заняла 4-е место. В ее активе 6 золотых, 3 серебряные и 7 бронзовых медалей. И о курсах валют на сегодня: доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
3: Табасаранская поговорка.
4: Гизав хилигиш, хириник дикра и хиря в кору.
5: Если долго смотреть, в парном молоке кровь увидишь.
3: Радио «Прибой».

0: на нашей волне.
1: Радио «Прибой». Поздравляем! Настрой на 107 FM.
2: Весна, май. Ну, знаете, май — это когда даже воздух кажется сладким, когда город просыпается раньше, а закаты становятся длиннее и куда мягче. Май про надежду, про робкую зелень, которая за неделю превращается в буйство красок. Про нас с вами, обновленных, одушевленных и готовых радоваться, друзья. Добрый день, сегодня 5 мая, вторник, на часах начало третьего. Да, в приемнике «Радио Прибой» и я, Иза Ахметханова. Я на связи, друзья, мы с вами меняем мир к лучшему с помощью хорошего настроения, ну и лучшей музыки. И прямо сейчас еще одна музыкальная композиция этого сезона Юлия Савичева. «Осторожно».

0: Реклама.
1: Здравствуйте, меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
2: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
3: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Двери «Оптом Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
6: В Махачкале в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: История, культура, традиции. Радио «Прибой» объединяет поколения.
1: Знаете, новые песни, как новые знакомства. Никогда не знаешь заранее, какая из них останется с тобой надолго. Но именно в этом и заключается, наверное, магия. Встречайте свежую композицию в эфире «Радио «Прибой» в исполнении Хатимы «Дыхание любви».
0: Слушайте внимательно. Новинка на «Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Большой выбор колясок в «Киргуд Дети». Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргуд Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
5: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Uni-S. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес. Аэропорт. Чанган Центр Фар Авто. 55-55-70.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Дорогие водители, слушатели радиостанции «Прибой», добрый день. Актуальная ситуация на дорогах Махачкалы в рубрике «Пробки». Итак, по данным Яндекс.Карт, прямо сейчас заторы наблюдаются на следующих участках. В Семендере по проспекту Казбекова. Далее на проспекте Алигаджа Кушинского в районе троллейбусного кольца небольшое скопление машин. На улице Гайдара Гаджиева обе полосы заняты от троллейбусного до улицы Батырмурзаева. Также Агасиева, Танкаева выделены красным. На проспекте Имама Шамиля у троллейбусного кольца и в районе Джума-мечети, также на пересечении с проспектом Гамидова и до улицы Хаджи-Булача. Ирчи-Казака выделено красным. Заторы зафиксированы и на улице Абдулы-Алиева, Магомета-Гаджиева, на Каркмасова-Батырая и на улице Рустамова также имеются пробки. На улице Дзержинского, Радищева и Гусаева также у нас заторы. Далее, пробки зафиксированы и на пересечении улицы Даниялова-Доходаева, пересечении Доходаева и проспекта Расула Гамзатова. Заторы зафиксированы и на всей протяженности проспекта Расула Гамзатова. Какая же картина у нас в редукторном поселке? Далее, так, по проспекту Петра Первого у нас на пересечении с улицей Хаджи-Булача и Насрудинова на кольце заторы, друзья. Обязательно соблюдайте правила дорожного движения, дистанцию, уважайте друг друга и помните, мы здесь, чтобы скрасить ваши ожидания. Доброй и безопасной дороги!

0: стиле без ограничений.
1: Друзья, ну вот и все. Наше сегодняшнее музыкальное путешествие подходит к концу. Впереди у нас еще целых полдня, и пусть они сложатся так, как именно вам хочется. Пусть найдется минутка для себя, для чашки чего-нибудь вкусного, ароматного и для добрых мыслей. Пусть они будут обязательно добрыми. Ничего не усложняйте, улыбнитесь этому дню. Сегодня хороший день. С вами была Иза Ахметханова, Радио Прибой. Всем до скорого. Пока-пока.

0: ВКонтакте и на сайте радиоприбой.ру.
1: Радио для всех.
2: Реклама.
3: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
4: Мир слишком крут, чтобы смотреть на него в низком качестве. Не соглашайтесь на размытую картинку. В клинике 3Z вам вернут четкость зрения с помощью передовых технологий. Помните, клиник много, зрение одно. Доверьте его экспертам 3Z. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
2: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Золото попсы. Поп-легенды кассетной ленты.
1: Радио «Прибой».
0: Мелодии, рождающие воспоминания.

0: Каспийск, Унцуполь, Бабаюрт,
1: Гюмри. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На Радиоприбой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Представление в Рио главы Дагестана может состояться в ближайшие дни. Военную полицию вооружат алкотестерами и в республике откроют более 30 агроклассов. Теперь подробно. Официальное представление Федора Щукина в качестве временно исполняющего полномочия главы Республики Дагестан состоится в ближайшие дни. Предполагается, что руководству республики в новом качестве его представит полномочный представитель президента России Юрий Чайка, который для этого посетит Дагестан. Отмечу, что накануне Федор Щукин, возглавлявший Верховный суд Дагестана, ушел в почетную отставку, после чего президент России Владимир Путин назначил его в Рио главы республики. Сотрудников военной полиции предложили наделить правом проводить освидетельствование военнослужащих и граждан, призванных на военную службу, на наличие алкоголя в крови на месте, без выезда в специальные медицинские организации. Соответствующий законопроект опубликовало в открытом доступе правительство России. Согласно поправкам, несение службы в пьяном виде или отказ от прохождения медицинского освидетельствования алкогольного, наркотического или иного будет считаться грубым дисциплинарным проступком не только для непосредственно военнослужащих, но и для граждан, призванных на военные сборы. В дирекции Махачкалинского морского торгового порта сообщили, что в первом квартале года грузопоток между Ираном вырос на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Республика наращивает экспорт зерна и импорт цемента. Также отмечается спрос в Иране на российский металл из-за разрушения металлургических заводов в стране. Порт планирует развивать сотрудничество и с Туркменией. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Дагестана сообщили, что в этом году в республике откроют 33 агрокласса. Они будут обеспечены всей необходимой техникой. Работа по их созданию ведется в рамках федерального проекта «Кадры ВПК». На реализацию программы направлено более 93 миллионов рублей. Меры поддержки включают оснащение классов современным оборудованием и подготовку специалистов для сельскохозяйственной отрасли. По данным Социального фонда России, в первом квартале года Дагестан занял первое место среди всех регионов страны по числу рожениц в возрасте от 16 до 18 лет. Так, с января по март в республике зафиксировано более 280 мам указанного возраста. И о курсах валют на сегодня: доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
6: Прибой. Весь Дагестан на одной волне.

0: Народные мелодии, часто наполненные глубокими чувствами, радостью, печалью, любовью. И это позволяет устанавливать сильные эмоциональные связи между исполнителем и слушателями. Я думаю, что Ажае Абакаровой удалось установить эту связь между двумя поколениями. Она только что открыла новый музыкальный час в эфире «Радио Прибой». Ну и, на мой взгляд, в условиях глобализации многие молодые люди стремятся найти свое место в мире и понять, кто они есть. А народная музыка отражает культурные корни и позволяет лучше осознать свое «я». И я думаю, что такое начало музыкального часа, оно, конечно, вселяет нас надежду на то, что именно наша молодежь будет ценить и любить наш фольклор и нашу народную музыку. Позвольте мне поприветствовать вас, дорогие друзья, в этом музыкальном часе, пожелать всем доброго дня и отличного настроя.
1: Прибой FM. Мир вокруг нее кажется ярким, солнечным и цветным. Алиса Шахназарова на радио «Прибой».

0: Кто все поймет и меня не осудит, а я буду той, кто тебя просто любит.
1: Все это Прибой. Реклама на радио.
2: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
3: 8-928-501-06-06.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество – эксклюзив. Телефон 68-20-40.
6: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича – хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. Ирис. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
8: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Новая песня о том, как обычная мелодия становится волшебной, когда рядом тот, кто заставляет сердце биться чаще. «Дивная любовь» — так называется песня в исполнении талантливой Умайры Шахбановой, которую мы сейчас прослушали в рамках рубрики «Премьера на радио Прибой». Друзья, ну, я думаю, что это не просто песня, это возможность в повседневном мире заметить некое волшебство и окунуться в атмосферу подлинных чувств. У нас появляется возможность, где любовь предстает во всей своей многогранности, трепетной, робкой и всепоглощающей, земной и почти сказочной. Итак, Умайра Шахбанова, песня под названием «Дивная любовь» и рубрика «Премьера» на Радио Прибой.
1: Радио Прибой, где тренды Дагестана звучат первыми.

0: все это.
1: Прибой. Влюбленное время весны.
2: Реклама на радио.
3: В торговом доме Академии интерьера новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. Академия интерьера. Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
4: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8 928 942 55 58. 6+.
5: Двери современные, каждому нужны. В выборе дверей все мелочи важны.
6: Легкие, прочные, стильные и модные.
5: Классика, модерн.
6: В Хольце двери всем.
5: Межкомнатные и входные.
6: Фабричные двери.
5: Цены заводские. В Махачкале на Ирчи Казака 10 и.
6: Фирменный салон дверей. Хольц, приходи.
7: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Черчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8 963 404 01 16. Спите спокойно, без долгов.
8: Преобразите свой дом с мебелью от Армады. Современный дизайн, высокое качество и разнообразие стилей. Все это ждет вас в нашем салоне. Не упустите шанс сделать ваш интерьер уникальным. Махачкала, проспект Акушинского, 421. Телефон 8 988 033 55 55.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
10: Радио «Прибой». Дорого, как память.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

Будет здорово! Это, друзья, Эмин и Аня Лорак. На самом деле, очень глубокая и эмоциональная композиция о ценности человеческих отношений и о мимолетных мгновениях жизни. Будет здорово! На самом деле, в эпоху скорости и бесконечного потока информации такая музыка возвращает нас к главному, к необходимости, наверное, осознанно относиться к тому, что мы имеем, и ценить человека, который находится рядом с нами. В общем, вот такие эмоции вызвала у меня данная композиция, ну а прямо по курсу Роза Зергерли. Не менее романтичная и красивая работа.

0: Реклама на радио.
1: 17 мая, 18:00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
2: Жилой комплекс от iWell – это не просто квадратные метры. Это продуманная архитектура, надежные технологии и внимание к деталям, которые ощущаются каждый день. Закрытая территория, современные планировки, комфорт, безопасность и среда, в которой хочется жить, а не просто находиться. И главное, мы строим по 3 этажа за месяц, чтобы ваше будущее появлялось быстрее. iWell – строим будущее вместе.
3: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича, хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. Ирис. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47. История, культура, традиции. Радио «Прибой».

0: Lose Control и Micah Bizzy только что в нашем эфире в это самое время, 15:59 в столице. Друзья, завершается очередной музыкальный час, ну а следующий, как всегда, будет ознаменован информационным выпуском новостей. Ну, мы все прекрасно понимаем, я думаю, преимущества новостных эфиров в эфире радиостанции «Прибой», просто потому что даже прослушивание радио не требует полного сосредоточения. Новости можно слушать, выполняя другие дела, ну, например, за рулем, во время утренних сборов, на тренировке, на кухне. Это экономит время и позволяет оставаться в курсе событий без отрыва от повседневных задач. Кроме того, радио работает там, где нет стабильного интернета или сотовой связи. Поэтому, друзья, оставайтесь всегда на волне самого народного радио и будьте в курсе всех событий, происходящих в республике и за ее пределами.
1: В Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Сергей Меликов поблагодарил коллег за совместную работу. В Дагестане ожидаются сильные дожди, и в республике наградили спасателя. Теперь подробно. Сергей Меликов принял участие в совещании, на котором он поблагодарил коллег за совместную и слаженную работу. В частности, он отметил роль федеральных органов власти и работу аппарата правительства республики. Напомню, президент России Владимир Путин освободил главу Дагестана Сергея Меликова от занимаемой должности. Временно исполняющим обязанности главы республики назначен бывший глава Верховного суда Дагестана Федор Щукин. Сегодня и завтра в отдельных горных и предгорных районах Республики Дагестан прогнозируются сильные дожди. МЧС региона настоятельно рекомендует гражданам соблюдать меры предосторожности в непогоду, находясь на улице, стараться обходить рекламные щиты, деревья и шаткие конструкции. Держаться на безопасном расстоянии от линий электропередачи. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций незамедлительно звонить по единому номеру экстренных служб 112. Премьер-министр Дагестана Абдул-Муслимов подписал распоряжение о награждении почетными грамотами правительства республики, коллективы Тульского и Донского спасательных центров за оказанную помощь и поддержку в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в апреле на территории региона. Компания «Россети Северный Кавказ» в этом году выполнит ремонт более 1000 километров воздушных линий электропередачи в регионах Северокавказского федерального округа. Наибольший объем работ запланирован в Дагестане – 556 километров ЛЭП. Для сравнения, в Ставропольском крае отремонтируют 267, в Чеченской республике – 196. Новый сервис-навигатор подготовки к ЕГЭ заработал на портале госуслуги. С его помощью выпускники могут отработать типовые задания, изучить рекомендации по ключевым темам и посмотреть видеоконсультации от разработчиков с ответами на вопросы. Задания разрабатывают эксперты Федерального института педагогических измерений. Это гарантирует использование актуальных и проверенных материалов. Услуга доступна бесплатно для всех пользователей портала. И о курсах валют на сегодня: доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
4: Слушайте радио «Прибой».

Вкусной к такой музыке. Мой свет и Габибат Бутаева только что отметилась в нашем эфире в это самое время 16:13 в Махачкале. На мой взгляд, это очень искренняя песня о том, что скрыто в самых глубоких уголках сердца, о надежде, которая не гаснет даже в темные времена, о внутренней силе, которая дарует крылья, и о той особенной искре, что делает каждого из нас неповторимым. Речь, конечно, о чувствах, о прекрасных чувствах, о любви. Впереди у нас очень много красивых и самых ярких работ, не только об этом прекрасном чувстве, но и о многом другом. А прямо сейчас блок полезной информации. Сразу после представлю очередную новинку дня сегодняшнего.

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
1: Реклама.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография и УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала, проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47. Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

Зажигательная лезгинка, совершенно новая работа. «Как я без тебя» от дагестанского и российского певца, композитора, аранжировщика и поэта-песенника Аслана Гусейнова. Друзья, ну мы знаем, что он пишет не только для себя, он написал очень много красивых хитовых композиций не только для дагестанских артистов, но и для российских, для Жасмин, для Димы Билана, Ираклия, Рады Рай, Зары, Марта Бабаяна. Мы все эти работы прекрасно знаем и любим. Ну и, конечно же, творчество в целом Аслана Гусейнова очень уважаем и ценим. И вот очередная его работа в рубрике «Премьера» представлена сегодня вашему вниманию. Итак, запоминаем: Аслан Гусейнов «Как я без тебя».

между собой, и вот такой диалог дает возможность более полно раскрыть смысл и настроение определенной композиции. «Смотри в душе рассвет» и такой замечательный дуэт только что был в нашем эфире. Далее Бахтияр Нагиев, Сия и Кайли Миноука. В общем, все самое лучшее и только для вас.

0: Реклама.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь! Трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
5: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес. Аэропорт. Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
6: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
7: Для детей старше 12 лет.

0: года.
1: Чтобы ваш день прошел идеально, друзья, важно знать, что готовит погода. Берите с собой хорошее настроение, а мы подскажем, стоит ли захватить зонт или надеть куртку. Итак, в Махачкале сегодня преимущественно облачно, ветер слабый, северо-западный, 4 метра в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 69%. Завтра ночью температура воздуха понизится до 11 градусов, ветер изменится на западный 1,5 метра в секунду, давление повысится и составит 750 миллиметров ртутного столба. Ну а температура днем не поднимется выше отметки плюс 19. А ночью уже 7 мая не опустится ниже 14. Ветер будет западный в пределах 3 метров в секунду. Если в целом смотреть на температурный режим и состояние атмосферное в республике сегодня, то могу сказать, что в Аксае, Акушаль, Буркенте, Ахты, Ачису, везде сегодня очень пасмурно. Без осадков, но пасмурно. В Агвале сегодня облачно с прояснениями, плюс 17 градусов. В Ливаше 10 градусов и пасмурно.

0: В Маджалисе небольшой дождик и 13 градусов тепла. В Сергакале такая же ситуация, небольшой дождь и 12 градусов. Так, в Телеклимик-Тепа 15 градусов, облачно и с прояснениями. В Уркарахе чуть более интенсивный дождик и 9 градусов тепла. В Хибда тоже немного дождит. В Хиве также, в Хучни немного дождик. И с одной лишь разницей в температуре. Значит, в Хибда плюс 19, а вот в Хучни плюс 10. Да, немножечко температурный режим разнится, но, тем не менее, друзья, можно сказать, что погода в целом по республике, ну, как бы остается в пределах вот таких вот. Значит, сегодня очень солнечно у нас в Кизляре, там 15 градусов тепла, а в Кедиро 11 градусов и тоже солнечно. Где у нас еще солнечно, можно будет сказать. Так, в Кизлярском районе, в Кизилюрте достаточно солнечно и 16 градусов тепла. В Южно-Сухокумске облачно с прояснениями и 14 градусов тепла. В общем, дыхание весны уже всецело чувствуется, друзья, но прогнозируют сильные дожди в ближайшее время. Будем надеяться, что они закончатся благополучно и не сулят нам никаких неприятностей. В общем, желаю вам солнышко в душе, в сердце и, конечно же, спокойствия, даже несмотря на погодные условия, будь то там снег, дождь, ветер. Пусть в душе вашей всегда будет тепло и уютно.
1: Реклама. Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
2: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Двери Оптом Нузру представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 17 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Банк России получит доступ к единому регистру сведений о населении. Делегация предпринимателей из Узбекистана и Кыргызстана посетят республику. И в Дагестане продолжается строительство подъездной дороги к Махачкалинскому порту. Теперь подробно. Центральный банк России получит доступ к Федеральному регистру сведений о населении. Соответствующий закон вступает в силу 28 мая. Это необходимо регулятору для обеспечения идентификации клиентов в центральном каталоге кредитных историй. Отмечается, что раньше многие граждане сталкивались с проблемами при получении кредита из-за неактуальной или неполной информации в ней. Новый закон решает эту проблему. Кабмин утвердил критерии качества и эффективности биологически активных добавок к пище. Соответствующее постановление правительства уже вступило в силу. К критериям качества, в частности, будут относить наличие у изготовителя действующего свидетельства о государственной регистрации добавки, наличие маркировки, соответствие показателям безопасности и составу, подтвержденное аккредитованной российской испытательной лабораторией. В Дагестане ожидается визит делегации предпринимателей из Узбекистана и Кыргызстана. В ее состав входят представители крупных сетевых супермаркетов. В рамках визита иностранные представители намерены посетить крупные предприятия региона, чтобы ознакомиться с производственными процессами, оценить качество продукции и провести переговоры о совместных проектах. «Магнит», ведущий российский ритейлер, владеющий сетью сельскохозяйственных и промышленных предприятий, начинает новый проект по выращиванию овощей в открытом грунте на юге Дагестана. Проект реализуется в партнерстве с местным фермерским хозяйством в рамках программы «Агроконтракта» и позволит поставлять свежую продукцию в магазины сети круглый год. В Дагестане продолжается строительство подъездной дороги к Махачкалинскому морскому торговому порту в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Новая трасса протяженностью более 6 километров пройдет от федеральной дороги Р-215 Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала. На объекте строятся два путепровода, транспортная развязка, пешеходный переход и подпорные стены. Работы идут по графику. Общая готовность объекта превышает 26%. Завершение строительства намечено на конец года. И о курсах валют на сегодня: доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и

0: Кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
1: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости напрямую.
2: Жизнь твоя.
1: Музыка.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
1: Друзья, с удовольствием приветствую вас в рамках программы «Час желаний» на Радио «Прибой». Всем хочу пожелать доброго вечера и хорошего теплого весеннего настроения, даже несмотря на то, что вот отсутствие солнышка все равно вызывает в нас какие-то печальные мысли. Давайте вместе делиться положительными эмоциями, дозваниваясь к нам по номеру 8-988-291-1007, либо пишите нам в мессенджер Макс на этот же номер 8-988-291-1007. Ну, а я пока расскажу о нашем программном спонсоре. Это ювелирный салон «Росювелир». Друзья, в салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому. Прямо по курсу рекламный ролик нашего партнера.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
3: «Росювелир».
1: Итак, 8-988-291-1007. Наш эфирный номер телефона. Друзья, присоединяйтесь к нашему общению. Я же приступаю к зачитыванию ваших СМС-посланий. Ассаламу алейкум, радио «Прибой». Передаю большой привет своему любимому племяннику Азимчику. Поставьте, пожалуйста, для него песню на лезгинском языке. Она называется «Лезгинский мальчик». Угу. Так, ну, если я не ошибаюсь, эту песню исполняет Гуля и Тамила. К сожалению, фамилия их не указана, но данная композиция обязательно прозвучит. Мы, кстати, шлем большой привет вашему племяннику. Далее идем. Добрый вечер, Прибой. Хотела поздравить свою сестру Наиду с днем акушера. А говорят же, что счастье нельзя взвесить и измерить. Но вот моя сестра это делает уже около 30 лет. И пожелать ей хочется всех земных благ. Люблю и ценю. С пожеланиями, сестренка Майя. Хочу посвятить ей песню на кумыкском языке про сестер. Прозвучит обязательно. Мы также поздравляем, присоединяемся к поздравлениям. А самое главное, пусть будет здорова и счастлива. Ну и, конечно же, успехов ей на ее профессиональном поприще. В ее таком важном и очень нелегком труде. Так, далее идем. Добрый вечер, Прибой. Хочу передать привет всем слушателям и желаю хорошего вечера. Вам спокойного и позитивного эфира. Спасибо большое. Очень хотелось бы послушать «Любовь Успенскую. Плакала Надежда». Или «Надара Реве в твоих глазах». Ну что ж, я желаю вам приятного прослушивания. Обязательно отыщу одну из заказанных композиций и вашему вниманию в ближайшее время предоставлю.

0: Реклама на радио.
1: «Лекарь сегодня» – это сеть многопрофильных медицинских центров. Это филиалы по всей республике. Это более 300 врачей и тысячи благодарных пациентов. Мы любим то, что делаем. В «Лекаре» открыты вакансии сразу по нескольким направлениям. Врачи разных специализаций. Операторы колл-центра, регистраторы-администраторы, кассиры, средний и младший медперсонал. Свяжитесь с нами по телефону. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
0: Город Каспийск. 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Тамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
3: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
4: Преобразите свой дом с мебелью от «Армады». Современный дизайн, высокое качество и разнообразие стилей. Все это ждет вас в нашем салоне. Не упустите шанс сделать ваш интерьер уникальным. Махачкала, проспект Акушинского, 421. Телефон 8-985-033-55-55.
5: Мир слишком крут, чтобы смотреть на него в низком качестве. Не соглашайтесь на размытую картинку. В клинике 3Z вам вернут четкость зрения с помощью передовых технологий. Помните, клиник много, зрение одно. Доверьте его экспертам 3Z. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
7: Час желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.

0: Выбирай. Выбирай то, что нравится.
1: Одна за другой заказанные вами композиции прозвучали в нашем эфире. Друзья, программа «Час желаний» продолжается. И я вновь называю наш эфирный номер телефона 8-988-291-10-07. Дозванивайтесь, пишите, так как это делают наши слушатели в мессенджер «Макс». Итак, очередная порция приветов и поздравлений прямо сейчас. Добрый вечер, Алиса. Пишу из Левашинского района. Поставьте, пожалуйста, песню красивую, душевную на даргинском языке. Желательно, чтобы душа сначала развернулась, а потом завернулась. Поняла, что-нибудь такое душевное обязательно подберу для вас. Надеюсь, вам понравится. Далее идем. Ассаламу алейкум, радио «Прибой». Передаю большой салам всем, кто слушает радио, а еще своим родным и близким, особенно семье Гадалаевых в город Кизилюрт и семье Рамазановых в город Хасавюрт. Поставьте, пожалуйста, зажигательную песню на аварском языке на свое усмотрение. И вот еще одно СМС-послание. Добрый вечер, Алиса. Хорошего вам эфира. Пишу из города Каспийска. Хочу поделиться своим хорошим настроением со своими подругами. Поставьте, пожалуйста, Эмина красивую песню. Ну что ж, делитесь своим настроем и с подругами, и с нашими слушателями тоже. Песня прозвучит обязательно. Я желаю всем вам, друзья, приятного времяпрепровождения в компании с радиостанцией «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Здравствуйте, меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8 963 404 0116.
3: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита Б, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети! Вы найдете свою идеальную коляску.
6: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто, 55 55 70.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
8: Час желаний.

0: «Час желаний». Программа по заявкам для всех желающих. «Час желаний» в разумных пределах.
1: Прекрасный весенний вечер. В эфире радио «Прибой» продолжается. У нас есть дозвонившийся 8-988-291-10-07. Я принимаю звоночек в прямом эфире и знакомлюсь с тем, кто на той стороне радиоприемника. Алло, добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, как зовут вас?
2: Меня зовут Фатима.
1: Очень приятно. Откуда вы к нам дозвонились?
2: Я из Дербента.
1: Замечательно. Рассказывайте, с чем пожаловали, как у вас дела?
2: Дела нормально. Я хочу заказать для своей подруги. Она живет в Костеке.
1: Угу. Так. А как зовут подругу?
2: Подругу зовут Хава.
1: Так. А что будем дарить ей в качестве музыкального подарка?
2: Можно песню «Джонни Камин»?
1: Еще раз?
2: Ну, песня «Джонни Камин».
1: «Камин» называется. Окей. Отвечу обязательно и в самое ближайшее время вашему вниманию предоставлю. Огромнейший привет вашей подруге и вам, конечно, не скучать держать связь через радиостанцию «Прибой» и через программу «Час желаний». Договорились?
2: Спасибо.
1: Ну что ж. И вам всего самого хорошего и светлого. Песня прозвучит обязательно. Я лишь зачитаю еще несколько смс-посланий. И вновь свою сестру Наиду с днем акушером поздравляет сестренка Майя. Говорят, что счастье нельзя взвесить и измерить. Но вот моя сестра это делает уже около 30 лет. И хочется пожелать ей всех земных благ. Люблю и ценю, с пожеланиями, сестренка Майя. Просит поставить песню на кумыкском языке про сестру. Это будет песня в исполнении Кумсии от Тимирхановой. «Дорогим сестрам» она называется. Хава, Хава — это девушка, которой мы посвятим песню от подруги из Дербента. А вот с днем акушера Наиду поздравляет сестренка Майя. В общем, вам здоровья крепкого, успехов в вашем нелегком труде, но таком важном и благородном. Будьте здоровы и счастливы. Мира, добра и благополучия. Песня прозвучит для вас обязательно. Так, еще есть парочка смс-посланий. Сейчас буквально я быстренько очень... Ага, вот, есть. Так. Добрый вечер, Алиса, и салам алейкум всем слушателям радио «Прибой». Тебя, Алиса, ждем в гости, худуц, если можно, скутер. Ну что ж, спасибо большое за приглашение. Буду проезжать мимо, обязательно зайду. А что касается скутера, то прозвучит обязательно. Далее идем. Добрый вечер, всем хорошего настроения. Передаю привет всем родным, соседям и моему несравненному коллективу Апшинской средней общеобразовательной школы. Люблю вас, мои хорошие. Ну что ж, и мы шлем вам огромнейший привет. Желаем вам хорошего настроения и успехов во всех начинаниях. Напишите, какую композицию хотели бы посвятить своему коллективу, и она обязательно прозвучит. Но прежде я расскажу о нашем программном спонсоре. Это ювелирный салон «Росювелир». Уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: Честность – основа доверия, особенно, когда речь идет о здоровье. Медицинский центр «Лекарь» открывает возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности рассрочки и ее видов на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. «Лекарь» – лечим честно. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Требуются водители на автомобиль КАМАЗ с прицепом категории Е для работы в Южном и Центральном федеральном округе для уборки урожая. Проживание, питание и спецодежда за счет компании. Оплата высокая. Подробности по телефону 8-930-880-15-62.
3: Высокопрофессиональные специалисты. Первоклассная цифровая техника. Одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
6: Час желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний.
7: В разумных пределах.

0: Зажигательная лезгинка и практически заканчивается. Сегодня мы программа «Час желаний», друзья, спонсором которой является ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому. Последнее смс-послание, ну, я его уже зачитывала, но музыкальную заявочку пока не исполнила. В общем, прозвучит песня в исполнении группы «Непара» для Апшинской Соши, для всего несравненного коллектива. Ну, я думаю, на этом поставим точку. В следующем музыкальном часе обязательно встретимся, и, я уверена, получим огромнейшее удовольствие вновь от прослушивания вашей любимой, самой прекрасной музыки.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40. «Росювелир».

0: Дагестане 18 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Сергей Меликов поблагодарил коллег за совместную работу. В Дагестане ожидаются сильные дожди, и в республике наградили спасателя. Теперь подробно. Сергей Меликов принял участие в совещании, на котором он поблагодарил коллег за совместную и слаженную работу. В частности, он отметил роль федеральных органов власти и работу аппарата правительства республики. Напомню, президент России Владимир Путин освободил главу Дагестана Сергея Меликова от занимаемой должности. Временно исполняющим обязанности главы республики назначен бывший глава Верховного суда Дагестана Федор Щукин. Сегодня и завтра в отдельных горных и предгорных районах Республики Дагестан прогнозируются сильные дожди. МЧС региона настоятельно рекомендует гражданам соблюдать меры предосторожности в непогоду, находясь на улице, стараться обходить рекламные щиты, деревья и шаткие конструкции. Держаться на безопасном расстоянии от линий электропередачи. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций незамедлительно звонить по единому номеру экстренных служб 112. Премьер-министр Дагестана Абдул-Муслим Абдул-Муслимов подписал распоряжение о награждении почетными грамотами правительства республики, коллективы Тульского и Донского спасательных центров за оказанную помощь и поддержку в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в апреле на территории региона. Компания «Россети Северный Кавказ» в этом году выполнит ремонт более 1000 километров воздушных линий электропередачи в регионах Северокавказского федерального округа. Наибольший объем работ запланирован в Дагестане – 556 километров ЛЭП. Для сравнения, в Ставропольском крае отремонтируют 267, в Чеченской республике – 196. Новый сервис-навигатор подготовки к ЕГЭ заработал на портале госуслуги. С его помощью выпускники могут отработать типовые задания, изучить рекомендации по ключевым темам и посмотреть видеоконсультации от разработчиков с ответами на вопросы. Задания разрабатывают эксперты Федерального института педагогических измерений. Это гарантирует использование актуальных и проверенных материалов. Услуга доступна бесплатно для всех пользователей портала. И о курсах валют на сегодня: доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». Радио «Прибой» в Хасавюрте. 103.4 FM.

0: Яркая и красивая, как исполнительница, так и эта работа. Твоими руками и Полина Гагарина только что в нашем эфире. Друзья, хочу поприветствовать вас в новом музыкальном. Хочу пожелать всем вечера славного, уютного и спокойного. Пусть уйдут прочь дневные заботы, отпустят беспокойство и тревога. И пусть только тикающие в тишине часы напоминают вам о времени. Я желаю, чтобы вечер окутал вас своим таинственным теплом, а тьма осталась где-то там, далеко, за завтрашними окнами, за гранями вашего чудесного мира. Желаю спокойствия и умиротворения, добрых, приятных мыслей и, конечно же, полноценного отдыха. Я надеюсь, что в ближайший час мы проведем с вами в одной компании. А пока предложу вашему вниманию следующий трек «Roses» и «Mumbag». Это такая ремиксовая вариация очень популярного трека.
1: Прибой FM. Мир вокруг нее кажется ярким, солнечным и цветным. Алиса Шахназарова на радио «Прибой».

0: Мы на одной волне. На волне радиоприбой.
1: Реклама.
0: Двери современные. Каждому нужны. В выборе дверей все мелочи важны.
1: Легкие, прочные, стильные и модные.
0: Классика, модерн.
1: В Хольце двери всем.
0: Межкомнатные и входные.
1: Фабричные двери.
0: Цены заводские. В Махачкале на Эрчи-Казака 10И.
1: Фирменный салон дверей. Хольц, приходи.
2: Требуются водители на автомобиль КАМАЗ с прицепом категории Е для работы в Южном и Центральном федеральном округе для уборки урожая. Проживание, питание и спецодежда за счет компании. Оплата высокая. Подробности по телефону 8-930-880-15-62.
3: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47. Радио «Прибой», где тренды Дагестана звучат первыми.

0: традиционная рубрика «Премьера», друзья, и в ней мы прослушали песню в исполнении замечательного дуэта. Это была Амина Амирханова и Жаклина. Ну и, как мы с вами понимаем, песня, конечно же, называется «Дагестан». Ну вот как только я услышала первые аккорды, сразу стала вспоминать свой первый поход в горы, смех друзей у костра, мамины руки, готовящие хинкал, звонкую речь на родном языке, звездное небо над аулом. Эта песня, я думаю, для всех, кто носит Дагестан в сердце, где бы вы ни были. В Махачкале, в Москве, за тысячи километров от дома, она напомнит: корни крепки, дом рядом, родина помнит и ждет.
1: Ты не один. Прибой.

0: Сердце. Реклама.
1: Более 4 лет успешно работает филиал в городе Буйнакск от крупнейшего частного медицинского центра «Лекарь». За это время филиал заслужил и доверие, и много слов благодарности от наших пациентов. В филиале функционирует полный цикл услуг. Врачи ведут прием по различным направлениям. Также приезжают специалисты из основного центра Махачкалы. Доступный дневной стационар, выезд на дом, «Лекарь» в городе Буйнакск, Воровского, 15, мегафон 550-21-12.
2: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
0: 17 мая, 18:00, Анжария,

0: «Динамо Махачкала», «Спартак», «Москва». Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского «Динамо» и в кассах «Анжи-Арены». Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
2: Мир слишком крут, чтобы смотреть на него в низком качестве. Не соглашайтесь на размытую картинку. В клинике 3Z вам вернут четкость зрения с помощью передовых технологий. Помните, клиник много, зрение одно. Доверьте его экспертам 3Z. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
4: Пробки на дорогах.

0: планируете дорогу домой, друзья, тогда рубрика «Пробки» вам в подмогу. Думаю, смогу дать вам самую актуальную информацию о том, что происходит на дорогах нашего города, для того, чтобы вы смогли спланировать какие-нибудь альтернативные маршруты. Итак, на данный момент в городе Махачкале 5 баллов пробки. И это достаточно серьезная, отрицательно складывающаяся ситуация. Значит, если мы посмотрим на троллейбусное кольцо, то со стороны Магомеда Тагирова в сторону кольца, а также со стороны Гайдара Гаджиева от кольца до перекрестка с улицей Агасиева, здесь достаточно серьезные заторы. Далее по проспекту Акушинского тоже есть пробки, где-то местами посвободнее, где-то заторы поплотнее, но они есть. Вот в Семендыре я вижу по проспекту Казбекова, а здесь прям двусторонняя пробка и достаточно сложно проехать. Другой въезд в город со стороны Камаева, здесь тоже очень серьезная пробочка. И на Камаева вижу 2 ДТП в районе Свято-Успенского собора. Очень серьезный затор. Далее на Магидово двусторонняя пробка. У нас на Дохадаева полностью двусторонняя пробка. Далее улица Коркмасова сильно забита, Батырая, Магомеда Яракского. Очень серьезный затор по правую сторону, а также двусторонняя пробка. Прямо все стоит на улице Ирчи-Казака. Далее проспект Гамидова также загружен. На Гагарина есть затруднения. На Хаджи-Булача все перегружено. Вот улица Примакова свободна, но, к сожалению, въезд и выезд в нее достаточно загружен. Далее на Петра Первого тоже вижу ДТП и очень серьезные пробки. В общем, друзья, положительного, конечно, мало. Амедхана Султана проспект, обычно который свободен, тоже загружен. Генерала Омарова в таком же положении. В общем, остается пожелать вам набраться терпением, поскольку запланировать маршрут, наверное, достаточно сложно будет. Пусть ваша поездка пройдет без происшествий. Не забывайте о правилах дорожного движения. Счастливого пути и благополучного возвращения домой.
1: Вы слушаете «Радио Прибой».

Она не виновата, и легендарная группа А-студио, которой уже более 40 лет. Друзья, актуально звучат и сейчас их композиции, а все потому, что коллектив менялся неоднократно, но каждый солист, я думаю, привносил свою изюминку. Она не виновата, эта композиция только что прозвучала в нашем эфире. 18.45 на студийных часах. Впереди у нас творение от Хатимы, далее Анна Асти и Махмуд Оранг. Save Me, так будет называться этот трек. Ну а я, ведущая Алиса Шахназарова, на сегодня, пожалуй, откланяюсь. Услышимся здесь же, в эфире самого народного радио. Друзья, берегите себя и своих близких. До новых встреч в эфире и до свидания.

0: Реклама на радио.
1: Требуются водители на автомобиль КАМАЗ с прицепом категории Е для работы в Южном и Центральном федеральном округе для уборки урожая, проживания, питания и спецодежда за счет компании. Оплата высокая. Подробности по телефону 8-930-880-15-62.
2: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
3: Преобразите свой дом с мебелью от Армады. Современный дизайн, высокое качество и разнообразие стилей – все это ждет вас в нашем салоне. Не упустите шанс сделать ваш интерьер уникальным. Махачкала, проспект Акушинского, 421. Телефон 8-985-033-55-55.
4: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
2: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Избербаш,
1: Бабаюрт,
0: Ахты,
1: Дагестанские огни,
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Банк России получит доступ к единому регистру сведений о населении. Делегация предпринимателей из Узбекистана и Кыргызстана посетят республику. И в Дагестане продолжается строительство подъездной дороги к Махачкалинскому порту. Теперь подробно. Центральный банк России получит доступ к Федеральному регистру сведений о населении. Соответствующий закон вступает в силу 28 мая. Это необходимо регулятору для обеспечения идентификации клиентов в центральном каталоге кредитных историй. Отмечается, что раньше многие граждане сталкивались с проблемами при получении кредита из-за неактуальной или неполной информации в ней. Новый закон решает эту проблему. Кабмин утвердил критерии качества и эффективности биологически активных добавок к пище. Соответствующее постановление правительства уже вступило в силу. К критериям качества, в частности, будут относить наличие у изготовителя действующего свидетельства о государственной регистрации добавки, наличие маркировки, соответствие показателям безопасности и составу, подтвержденное аккредитованной российской испытательной лабораторией. В Дагестане ожидается визит делегации предпринимателей из Узбекистана и Кыргызстана. В ее состав входят представители крупных сетевых супермаркетов. В рамках визита иностранные представители намерены посетить крупные предприятия региона, чтобы ознакомиться с производственными процессами, оценить качество продукции и провести переговоры о совместных проектах. «Магнит», ведущий российский ритейлер, владеющий сетью сельскохозяйственных и промышленных предприятий, начинает новый проект по выращиванию овощей в открытом грунте на юге Дагестана. Проект реализуется в партнерстве с местным фермерским хозяйством в рамках программы «Агроконтракта» и позволит поставлять свежую продукцию в магазины сети круглый год. В Дагестане продолжается строительство подъездной дороги к Махачкалинскому морскому торговому порту в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Новая трасса протяженностью более 6 километров пройдет от федеральной дороги Р-215 Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала. На объекте строятся два путепровода, транспортная развязка, пешеходный переход и подпорные стены. Работы идут по графику. Общая готовность объекта превышает 26%. Завершение строительства намечено на конец года. И о курсах валют на сегодня. Доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. На Радио Прибой — притчи народов мира.
5: У одного учителя был ученик, любивший философствовать и считавший себя ищущим. Однажды, когда тот был занят мыслями о Боге, к нему обратился нуждающийся, прося помощи. Ответив «Бог поможет», ученик продолжил свои размышления. Бедняк пошел искать помощь дальше и встретил другого человека, который сам предложил ему помощь. Об этом случае узнал учитель и сказал ученику: «Да, ты был прав, что так напряженно искал Бога. Ведь в тот момент Его не было в твоем сердце, раз в нем не откликнулась Его любовь. Знай же, что в это время Он и Его любовь гостили у человека, оказавшего бедняге помощь. Пойми, только тот, кто не отворачивает своих глаз, не закрывает своего сердца и не зажимает руку в кулак, видя нужду человека, не закрывает ушей, видя плач и мольбу о помощи, только тот может глазами и ушами сердца услышать его весть, воспринять его дар и познать его».
4: На Радио Прибой — притчи народов мира.
1: Вы слушаете Радио Прибой.

0: Реклама.
1: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
2: Двери современные. Каждому нужны. В выборе дверей все мелочи важны.
3: Легкие, прочные, стильные и модные.
2: Классика, модерн.
3: В Хольце двери всем.
2: Межкомнатные и входные.
3: Фабричные двери.
2: Цены заводские. В Махачкале на РЧКЗК 10И.
3: Фирменный салон дверей. Хольц, приходи.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Требуются водители на автомобиль КАМАЗ с прицепом категории Е для работы в Южном и Центральном федеральном округе для уборки урожая, проживания, питания и спецодежда за счет компании. Оплата высокая. Подробности по телефону 8-930-880-15-62.
7: Жилой комплекс от iWell – это не просто квадратные метры. Это продуманная архитектура, надежные технологии и внимание к деталям, которые ощущаются каждый день. Закрытая территория, современная планировки, комфорт, безопасность и среда, в которой хочется жить, а не просто находиться. И главное, мы строим по 3 этажа за месяц, чтобы ваше будущее появлялось быстрее. iWell. Строим будущее вместе.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.
0: Радиоприбой.

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 55.

0: 57.
1: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Табасаранская поговорка.
1: Халакинир худис кутрубку.
2: Торопливая река до моря не дойдет.
0: Радио «Прибой».

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
1: Реклама.
2: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
3: 8-928-501-06-06.
4: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
5: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Мир слишком крут, чтобы смотреть на него в низком качестве. Не соглашайтесь на размытую картинку. В клинике Дризет вам вернут четкость зрения с помощью передовых технологий. Помните, клиник много, зрение одно. Доверьте его экспертам Дризет. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 20 часов.
1: Песня в стиле шансон. На волнах прибоя. Музыка, которая греет

0: Реклама на радио.
1: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «Гепар». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «Гепар».
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Uni-S. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто, 55 55 70.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
7: Песня в стиле шансон на волнах прибоя.
8: Музыка, которая...

0: традициях.
1: Радио Прибой. Прибой.
0: Реклама.
2: В медицинском центре «Лекарь» более 5 лет работает своя служба вакцинации. Все препараты сертифицированы, соответствуют срокам годности. А часть из них завезена из-за рубежа от ведущих фармакологических компаний. Мы строго соблюдаем условия хранения и транспортировки вакцин. Выдаем прививочный сертификат, где указаны уже сделанные и предстоящие прививки. Служба вакцинации «Сети Лекарь». Мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на 3 принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
5: Фит-сервис «Автосервис». Фит-сервис «Автосервис».
6: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
7: Двери «Оптом Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: 17 мая, 18.00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
3: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.

0: лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: хроникам песни в стиле шансон.
1: Я тебя не отдам.
0: На волнах прибоя. Музыка, которая греет душу.
2: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Аварская поговорка.
1: Одежда хороша новая, а друг старый.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама. В торговом доме Академии интерьера новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. Академия интерьера. Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
1: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8 963 404 0116.
2: Преобразите свой дом с мебелью от Армады. Современный дизайн, высокое качество и разнообразие стилей. Все это ждет вас в нашем салоне. Не упустите шанс сделать ваш интерьер уникальным. Махачкала, проспект Акушинского, 421. Телефон 8-988-033-55-55.
3: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио. Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Тамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
1: Двери современные. Каждому нужны. В выборе дверей все мелочи важны.
2: Легкие, прочные, стильные и модные.
1: Классика, модерн.
2: В Хольце двери всем.
1: Межкомнатные и входные.
2: Фабричные двери.
1: Цены заводские. В Махачкале на Ирчи-Казака 10И.
2: Фирменный салон дверей. Хольц, приходи.
3: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2 бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Двери оптом Нузру представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России.

0: Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс от iWell – это не просто квадратные метры. Это продуманная архитектура, надежные технологии и внимание к деталям, которые ощущаются каждый день. Закрытая территория, современные планировки, комфорт, безопасность и среда, в которой хочется жить, а не просто находиться. И главное, мы строим по 3 этажа за месяц, чтобы ваше будущее появлялось быстрее. iWell – строим будущее вместе.
2: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь! Трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: В Дагестане 22 часа.
1: Радио «Прибой». Где тренды Дагестана звучат первыми.

0: Даргинская поговорка.
1: Илмей урухкар, накведузар.
2: Глаза боятся,
3: руки делают.
0: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северокавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Uni-S. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес. Аэропорт. Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
0: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: ближе, ближе, так близко.
1: Радио «Прибой». Дорого, как память.

0: Реклама. В торговом доме Академии интерьера новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. Академия интерьера. Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
1: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
2: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
4: Радио «Прибой».
5: Вы слушаете радио «Прибой».

0: Это Прибой. Радиоканал Прибой. Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Преобразите свой дом с мебелью от «Армады». Современный дизайн, высокое качество и разнообразие стилей. Все это ждет вас в нашем салоне. Не упустите шанс сделать ваш интерьер уникальным. Махачкала, проспект Акушинского, 421. Телефон 8-988-033-55-55.
6: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: Реклама.
1: 17 мая, 18:00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
2: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

Норильск, Ростов-на-Дону, Сургут, Пенза, Москва, Владивосток. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Реклама на радио. Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+. Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
5: Вспомни, что было.

0: Радио Прибой. Хиты на все времена.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

0: Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру.
1: Табасаранская поговорка.
2: Репуску не гав, за курапиш хана учушел.
3: Слово, которое хочешь сказать сегодня, лучше сказать завтра.
1: Радиоприбой.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс от iWell – это не просто квадратные метры. Это продуманная архитектура, надежные технологии и внимание к деталям, которые ощущаются каждый день. Закрытая территория, современные планировки, комфорт, безопасность и среда, в которой хочется жить, а не просто находиться. И главное, мы строим по 3 этажа за месяц, чтобы ваше будущее появлялось быстрее. iWell – строим будущее вместе.
2: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
3: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
0: Реклама на радио Прибой. Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47. Лучшее радио для лучших людей. Радио Прибой.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12

0: все это.
1: Прибой. Влюбленное время весны.
2: Привет всем! Это я, Гурцкая Диана. Слушайте радио «Прибой». Это самое клевое радио.
0: Только лучшая музыка.
3: Теперь облака между нами. С тобой не поговорить. Ты знаешь, как больно, мама, одной по земле ходить. Как хочется мне до озноба прижаться к рукам твоим, тебе рассказать о взрослой

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале. Радиоприбой в Кизляре.
2: Радиоприбой.